сеня, жегнайте буже и серц унесения, час вшистко отменя, коханко ма, жегнам тем вспомня.